0: Vodostáni.
1: Уровень воды в реках.
2: Бюллетен гидрографик.
0: Водостание. Радио Београд, первый программ.

душе, или сквозь прозор глядишь у долину, как могла заклоняться младше, или сквозь прозор глядишь у долину, как могла заклоняться младше.